вчера еще только плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков. А вас? Легко! Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Радио Ваня.
5: Фудгарден представляет.

0: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организаторы мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
2: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
9: Доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Катод, стартеры, генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод. Стартеры и генераторы. 20 лет уже.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ты узнаешь его из тысячи.
12: По словам, по глазам, по голосу.
11: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Включай лето на всю громкость. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. Ибетанский Денис Сергеевич. ОВРН 5-650-15-800-16.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
10: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
11: Телефон рекламной службы

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России планируют разработать 3 новые вакцины от рака. МВД призвало граждан не указывать адреса проживания и работы в соцсетях. Москва и Челябинск стали лидерами рейтинга по качеству дорог. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. 3 новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Россиянам не следует публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также сведения о семье и близких. Это следует из материалов МВД, пишет РИА Новости. Так, в ведомстве призывают граждан не указывать подробную личную информацию в профилях и воздержаться от публикации излишних данных. Данная мера необходима для защиты от вербовщиков, которые выстраивают портрет потенциальной жертвы, используя информацию из открытых источников, пояснили в министерстве. Сотрудники полиции также рекомендовали россиянам не делиться своими взглядами в чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Правоохранители советуют всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, а также уточнять дату и место регистрации аккаунта. В МВД призывают не отвечать на сообщения от неизвестных пользователей, активно использовать функцию «черный список» и уведомлять модераторов социальных сетей о любой подозрительной активности. Пресс-служба МВД России 1 августа сообщила, что бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах могут использоваться злоумышленниками для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам пользователей. Кроме того, опасными могут быть и страницы авторизации в публичных сетях. Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. При этом в регионе наблюдается позитивная динамика. Показатель последние годы растет. В замыкающей пятерке рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет менее 30%.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня, Ваня». «Радио Ваня».
2: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Хавейл F7 Вантикор Сервис. Звоните 532-555.
1: На связи Центр Цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр Цветов на Звездово 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках вести порядки получения, можно ознакомиться во ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр Цветов. 6+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», 1-я улица, 2-й этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
6: Телефон рекламной службы 53 40.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мясная лавка «Сибирские колбасы» в связи с расширением сети приглашает в команду администраторов, продавцов-кассиров, приемщиков товара, уборщиков. 98, 5 и 3-0. Мясная лавка ждет именно тебя.
3: Реклама на радио «Ваня».
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Фа-фа-фаротека.
8: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
9: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
10: Большой выбор товаров! Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе!
11: В Доброцене выгодные цены!
12: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
13: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
14: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
15: Сибирская медиагруппа.
14: Это просто, выгодно и быстро.
16: Телефон рекламной службы 53-42-80.
17: Реклама.
18: Для слушателей старше 12 лет.
17: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Радио «Фаня». Новости.
1: Понятие «мобильный торговый объект» впервые закрепили законодательно. В Госдуме напомнили о возможности использовать остаток маткапитала на любые нужды. Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые впервые закрепляют понятие «мобильный торговый объект» и определяют особенности их работы. Речь идет о торговле с колес, автолавках в отдельных поселках, кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же жесткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток маткапитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. С таким заявлением выступил депутат Дмитрий Свищев, пишет ТАСС. Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить, пояснил парламентарий. Он отметил, что проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысячи. Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивало сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бренда от Lavazza. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе Сан-Альберто из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Copy Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Ваня». «Радио Ваня». «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый – 2,4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Хочешь свой дом, но участка нет?
2: В Евростиле знают ответ.
1: Нет накоплений на первый взнос?
2: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
1: Евростиль. Заезжай и живи.
2: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
7: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mehdiskont.ru и по телефону 500-554.
8: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта-профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Реклама на радио «Ваня».
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
16: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
17: Не светло.
18: Застройщик ООС «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
19: Ваня. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. BLG. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наше, а значит, надежное.
2: В Антикорсервис BLG и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. Антикорсервис. Волгоградская 63/1. 69 95 25.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечено в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 5-650-52-8-716.
5: Фа-фа-фаротека!
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
7: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
8: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90 60 61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Алло!
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
13: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: мире пустом. Пускай все порой не просто.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
2: В России планируют разработать 3 новые вакцины от рака. МВД призвало граждан не указывать адреса проживания и работы в соцсетях. Москва и Челябинск стали лидерами рейтинга по качеству дорог. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. 3 новые вакцины от рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легкого и рака толстой кишки планируется разработать в России. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. Ранее первый пациент получил персонализированную вакцину для лечения меланомы. Им стал 60-летний житель Курской области. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, россияне смогут получить лечение с помощью подобных препаратов в рамках обязательного медицинского страхования. Россиянам не следует публиковать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также сведения о семье и близких. Это следует из материалов МВД, пишет РИА Новости. Так, ведомстве призывают граждан не указывать подробную личную информацию в профилях и воздержаться от публикации излишних данных. Данная мера необходима для защиты от вербовщиков, которые выстраивают портрет потенциальной жертвы, используя информацию из открытых источников, пояснили в министерстве. Сотрудники полиции также рекомендовали россиянам не делиться своими взглядами в чатах и игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев. Правоохранители советуют всегда проверять, кто владеет профилем собеседника, а также уточнять дату и место регистрации аккаунта. В МВД призывают не отвечать на сообщения от неизвестных пользователей, активно использовать функцию «черный список» и уведомлять модераторов социальных сетей о любой подозрительной активности. Пресс-служба МВД России 1 августа сообщила, что бесплатные сети Wi-Fi в общественных местах могут использоваться злоумышленниками для хищения персональных данных и получения доступа к аккаунтам пользователей. Кроме того, опасными могут быть и страницы авторизации в публичных сетях. Москва, Челябинская область и Ингушетия возглавили рейтинг российских регионов по качеству дорог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. В пятерку лидеров также вошли Севастополь и Ханты-Мансийский автономный округ. Худшая ситуация сложилась в Архангельской области, где нормативам соответствует лишь 17% дорог общего пользования. При этом в регионе наблюдается позитивная динамика. Показатель последние годы растет. В замыкающей пятерке рейтинга также оказались Волгоградская и Кировская области, где доля дорог, отвечающих нормативам, составляет менее 30%.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Катод. Стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод. Стартеры и генераторы.
5: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, срок действия, порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент 2», 1-я улица, 2-й этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
8: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На Радио Ваня. Радио
13: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
15: Не светло.
16: Застройщик ООО «Земельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.
17: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.
18: Догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: что такая сильная любовь.
1: Ты еще не знаешь.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Ваш автосалон.
1: Антикор сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
1: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
2: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Понятие «мобильный торговый объект» впервые закрепили законодательно. В Госдуме напомнили о возможности использовать остаток маткапитала на любые нужды. Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России с 1 сентября вступают в силу поправки в закон о госрегулировании торговой деятельности, которые впервые закрепляют понятие «мобильный торговый объект» и определяют особенности их работы. Речь идет о торговле с колес, автолавках в отдельных поселках, кофейных фургонах на городских набережных и других подобных форматах. Раньше такие объекты относились к общей категории нестационарных торговых точек вместе с обычными ларьками и павильонами, и регионы могли предъявлять к ним те же жесткие требования, вплоть до характеристик самого транспортного средства. Новые правила запрещают властям субъектов устанавливать требования к автомобилю или прицепу, используемому для мобильной торговли. Единственное ограничение – в одном месте нельзя размещать несколько мобильных точек одновременно. Это защищает предпринимателей от стихийной конкуренции за место. В Госдуме напомнили о возможности получить остаток маткапитала до 10 тысяч рублей. Эти деньги можно использовать на любые нужды, в том числе на подготовку ребенка к школе. С таким заявлением выступил депутат Дмитрий Свищев, пишет ТАСС. Многие семьи не знают, что если на сертификате материнского капитала осталось не более 10 тысяч рублей, эти деньги можно получить единовременно и потратить на любые семейные нужды. Это не кредит, не подарок, а ваши законные деньги, которые остались неиспользованными после оплаты жилья или обучения. И государство разрешает их обналичить, пояснил парламентарий. Он отметил, что проверить остаток средств можно через госуслуги или в социальном фонде. В 2026 году размер маткапитала на первого ребенка составляет около 729 тысяч рублей, доплата при рождении второго – 234 тысячи. Самый вкусный кофе в мире выбрали в Брюсселе на ежегодном престижном конкурсе Международного института вкуса. Жюри из 250 ведущих шеф-поваров и сомелье оценивало сотни напитков со всей планеты вслепую и в полной тишине. Их тестировали по 5 критериям. Это первый спонтанный отклик рецепторов, визуальное восприятие, аромат, вкус и послевкусие. Больше всех наград традиционно забрали итальянцы. Среди лидеров два бренда от Lavazza. Единственным молотым кофе, получившим главную награду, стал кафе Сан-Альберто из Колумбии. Единственным растворимым кофе, взявшим высшие баллы, стал Oriental Copy Classic White Coffee из Малайзии. А лучшими капсулами признали британские от бренда Costa Coffee.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня».

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: действуйте. Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Действуйте.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. «Альта-профиль». Звоните прямо сейчас. 208-270.
10: Хороший пуховик – это не вопрос цены, это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
11: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
12: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
13: Радио «Ваня». Всегда на солнечной стороне.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: года.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство вовлечен в негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро». Возрастная категория 6+.
8: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло! Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
13: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: В России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров. Мошенники составляют цифровые досье на пользователей соцсетей. Общение с домашними животными продлевает жизнь человека.
2: С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билеты и посадку оформлять через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. Пользоваться общественными туалетами на автовокзалах пассажиры смогут бесплатно за час до отправления и в течение часа после прибытия. Правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.
1: Мошенники составляют цифровые досье на пользователей соцсетей. Открытые сведения помогают аферистам заранее подготовиться к разговору с потенциальной жертвой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Злоумышленники изучают личные страницы, собирают информацию о человеке и формируют так называемое цифровое досье. Затем эти сведения используют при адресных атаках и в прямом общении с пользователем. Знакомые имена, информация о работе, родственниках и другие детали помогают быстрее вызвать доверие и делают схему обмана более убедительной. В МВД отметили, что для этого преступники активно применяют методы социальной инженерии.
2: Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января включительно. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. И еще одна сокращенная неделя ожидает нас в конце декабря.
1: Регулярное общение с домашними животными может продлить жизнь человека на 6-10 лет. Такое мнение высказал ветеринарный врач Михаил Шиляков. По его словам, кошки и собаки помогают владельцам меньше нервничать, а чаще двигаться и проводить больше времени на свежем воздухе. Присутствие питомца также создает ощущение спокойствия и положительно влияет на настроение. Эксперт отметил, что общение с животными должно быть регулярным. Приучать детей к ответственному взаимодействию с кошками и собаками он рекомендует с раннего возраста.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 4 августа, отмечается день качания на качелях. А еще день заветного сундучка, день печенья с шоколадной крошкой и день рождения шампанского.
2: Это замечательный игристый напиток, который вместе с салатом оливье и мандаринами для большинства советских граждан ассоциировался с новогодним застольем, был изобретен монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном. Какая знакомая фамилия. Так вот, дегустация состоялась 4 августа, только в 1668 году, в аббатстве Отвильер, где Периньон служил экономом. То есть, помимо службы Господу, он еще, в общем, занимался вполне мирскими делами. Он заведовал погребом и съестными запасами, параллельно совершенствуясь в виноделии в самом центре Шампани. А Шампань – это, как мы знаем, ну, регион, область, как угодно назовите, во Франции. В честь этого события 4 августа в мире принято отмечать день рождения шампанского. И французы по достоинству оценили напиток. Уже в 1729 году была основана первая фирма «Рюйнар» по производству игристых вин. Они, разумеется, очень разные, с разными вкусами, оттенками, цветом и крепостью. После опубликования технологии приготовления многие стали заниматься изготовлением шампанского и достигли в этом деле отличных результатов. И вот сложившееся положение дел привело к тому, что после Второй мировой войны по новым французским законам стали называться шампанским только те игристые вина, которые были произведены по особым технологиям в провинции Шампань. То же самое касается и другого, более крепкого напитка.
1: А я сейчас смотрю, что сегодня еще отмечается день одинокой работающей женщины.
2: Который не помешает
1: съездить куда-нибудь в сторону Тамани.
2: Туда-туда.
0: Что это было? Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Почему день?

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. От 1300 рублей. Только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55-35-33-34». ИП Танский Денис Сергеевич. ОДРН 560-51-28-716.
5: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине «Центр цветов» на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках мест и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине «Центр цветов». 6+.
6: Скоро в школу! Не зевай! В доброцене! Для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В доброцене выгодные цены.
9: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества. Редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Реклама на Радио Ваня.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, мне светло.
13: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад.
12: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
13: Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-00-00.
14: Не светло.
15: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Положительный заряд на Радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.
16: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается день спелеолога, специалиста, изучающего пещеры, ну и все, что там в них находится. Наверняка многие из вас бывали и в пещере, кто-то в горы ползал, а кто-то посреди океана плыл на какой-нибудь ладье.
2: Нет, ну... На бальсовом плоту, как турчий рдал. Слушай, а ты трогала когда-нибудь сталагмиты?
1: Я трогала сталагмиты и сталактиты.
2: Я и сталактиты тоже трогал.
1: Да, было такое дело.
2: Мы трогали сталактиты.
1: Я была в пещерах, в кунгурских. Это, конечно, было очень странное место. Хотя бы потому, что это не те пещеры, где ты можешь зайти в юбочке и на каблуках, и по мостику аккуратненько прогуляться и посмотреть красоты. Это были прям настоящие пещеры, куда мы залезали в комбинезоне, на башке фонарь вместе с каской. И, знаете ли, некоторые проходы были настолько узкими, что развили во взрослой жизни внутри меня клаустрофобию. Нет, ну, действительно, бывают такие места, куда ты приходишь и вообще не понимаешь, как ты здесь оказался. Я вот до сих пор сейчас думаю, а я ведь и в палатке зимой ночевала. Зимой в палатке, мне было 12 лет, с печкой-буржуйкой. Нас было куча народу, и наш тренер по туризму, да, я ходила в туристический кружок, нисколечко не боясь, брал на себя ответственность за 15 малолетних детей.
2: Ты же как советские люди развлекались.
1: Вообще страшное дело, понимаешь?
2: С ума сойти.
1: В каком странном месте побывали мы? Вот какой вопрос сегодня возник у нас. Да, где вы были и, может быть, расскажете об этом? Может быть, у вас сохранились какие-то фотографии или даже видео доказательства, что вы действительно там побывали? У нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», в которой можно все это рассказать и показать. Еще у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM». Там можно оставить голосовое сообщение также, лучшие из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня». Только, пожалуйста, представляйтесь, говорите, из какого вы города, и постарайтесь, чтобы на заднем фоне не было шума. А еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и там тоже можно высказаться по сегодняшней теме.
2: Да, и там тоже можно, значит, написать вот эти вот три цифры
1: на
2: обратной стороне ваших кредитов.
1: Тоже.
2: Конечно,
1: да. Естественно. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня», и вот с ней-то можно снова будет отправиться в какое-нибудь странное путешествие. Странное место – тема сегодняшнего утра.
0: О боже, мама, мама, я схожу с ума.
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня.

0: Друзья дорогие, еще раз хочется напомнить, что сообщения по теме сегодняшнего утра вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня» на стене нашей группы под постом с картинкой.
1: Ну а голосовые сообщения будьте любезны оставлять в телеграм-канале «Радио Ваня FM». Вам нужно зайти будет в сам канал, в правом нижнем углу нажать на значок микрофона и, не отпуская пальчик, сначала представиться, сказать, из какого вы города, дальше высказаться по теме нашего утра и в финале передать приветы друзьям, коллегам и любимым людям.
2: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, хороший день, чтобы ваши идеи воплотить в жизнь или хотя бы донести их до общественности.
2: Овны, мужчины, выпадет удачная возможность для плодотворного общения и различного рода договоренностей.
1: Тельцы, женщины, благоприятный день, чтобы заняться укреплением отношений, не только романтических, но и деловых.
2: Тельцы, мужчины, не отказывайтесь сразу от предложений, которые на первый взгляд кажутся не слишком заманчивыми, а потом вы можете поменять свое мнение.
1: Близнецы, женщины, отнеситесь к возникающим проблемам с легкостью. И не принимайте их близко к сердцу. Вы быстро со всем справитесь.
2: Близнецы, мужчины, оптимистичный настрой поможет в делах, но не допускайте недосказанности.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы задуматься о том, что в вашей жизни давно уже стало лишним, чтобы освободить место для свежих впечатлений.
2: Раки, мужчины, вы как никогда бодры и веселы. Если это не так, то вам стоит поменять постановку.
1: Львы, женщины, хороший день, чтобы поставить точку в той деятельности, которая вам совсем не интересна.
2: Львы, мужчины, энергии будет немного, поэтому старайтесь не распыляться, делайте только необходимое.
1: Девы, женщины, на первое место у вас выходят романтические связи и взаимоотношения с детьми.
2: Девы, мужчины, хороший день для встреч с друзьями, с людьми, с которыми у вас есть общие интересы.
1: Весы, женщины, кто-то из вас всячески будет отлынивать от любых поручений, а другие, наоборот, будут так поглощены процессом, что забудут о времени.
2: Весы, мужчины, если вы до сих пор не признались в своих чувствах кому-то, сделайте это именно сегодня.
1: Скорпионы, женщины, у вас намечается настоящий день общения. Будет много поездок или переписок в социальных сетях.
2: Скорпионы, мужчины, если вы были в ссоре с соседями, братьями, сестрами, то сегодня подходящая возможность для примирения.
1: Стрельцы, женщины, вы можете по-новому взглянуть на себя и понять, что что-то придется менять не только внешне, но и в характере.
2: Стрельцы, мужчины, для покупок это не лучший день, особенно для дорогих. Продумайте свой бюджет и сделайте анализ расходов.
1: Козероги, женщины, тема партнерства будет особенно важна. Это может касаться как делового сотрудничества, так и личной жизни.
2: Козероги, мужчины, эмоций может быть много, а результат не удовлетворит. Ну, займитесь чем-то самостоятельно, без привлечения других людей.
1: Водолеи, женщины, чтобы сэкономить жизненную энергию, займитесь только тем, что нельзя отложить до завтра.
2: Водолеи, мужчины, у вас возникнет непреодолимое желание полежать на диване и посмотреть фильм. Позвольте себе расслабиться.
1: Рыбы, женщины, если вы в паре, то это лучшее время для романтического вечера, плавно перетекающего в ночь.
2: Рыбы, мужчины, уделите внимание своим детям. Ну, а если наследников пока не нажили, придумайте себе интересное хобби.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Все, что ты любишь на Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь, не плачь.

0: слышен, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Батарейки, вторник, 4 августа. А мы почему-то немножечко, но работаем. Хотя, конечно, мы всеми силами стараемся отринуть от себя вот это ощущение, что мы по какому-то принуждению вынуждены отрываться от своих теплых собак или от теплых постелей, в моем случае.
3: А да? Тебе не кажется, что нас июль украли? Как будто бы его не было.
2: Да, сначала полное ощущение.
3: Сначала был июнь, который был похож на май, а потом украли июль, и мы все с вами вот так вот раз и оказались в августе. Ну что ж, сидим теперь и отсюда вещаем.
2: Ну да, и давай придумывать всякие прикольные темы для обсуждения. Вот сегодня у нас странное место. Где вы побывали? И потом такие, ого, это как же меня туда занесло? Вот об этом и рассказывайте. Например, Зухра отметилась в нашем канале в Максе. Всем привет из Стерлитамака. Это у нас Башкортостан. Была я в пещере Новый Афон. Чуть не сказал айфон. Новый Афон в Абхазии. Там заезжает в пещеру электричка. И вот я когда села в нее, у меня промелькнула мысль, что я еду под землю. А вдруг я не смогу оттуда выбраться? Было, конечно, прям сказать, жутковато.
3: Ну вот я тоже в пещере в электричке побывала. Но я, правда, ехала вверх по горе, внутри самой горы. Это был горнолыжный курорт, самая высокая точка Германии, она называется Цугшпице. И там было два варианта. Либо ты в вагонетке, да, ползешь на

0: платной дороге, а вагонетка такая похожа на наш старый оранжевый автобус советский. Ну, и там куча народу в нее напихано сразу же. И либо ты вот в горе. Я даже не знаю, что из этого страшнее. Все-таки спускаться по веревкам вот в этой железной банке, либо внутри горы ехать в этой электричке и понимать, что ты вообще-то в горе, а не где-нибудь.
1: Слушай, а оранжевый старый советский автобус, ты так обозначила венгерский Икарус?
0: Почему нет, не Икарус?
1: Нет.
0: В Ленинграде ходили Икарус. С такими кругленькими глазками. На буханочку похожий.
1: На буханочку, да. Потому что Икарус был такой очень-очень такой прямоугольный.
0: Сейчас придут венгры и как давай со мной ругаться.
1: Венгры, ты знаешь, что с венграми очень приятно разговаривать. Ни одного слова непонятно.
0: Очень хорошо.
1: Там язык, который просто не прорубается. Мне вообще это... ни одним, ни латинским, ни каким-то подходит. Там европейским корнем.
0: Ага. Да. Друзья, если вы были в каком-нибудь странном месте и хотите о нем рассказать, заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ» и, как уже сказал Алешка, в наш канал в Максе «Радио Ваня». Рассказывайте и, может быть, даже показывайте, где вы были.
2: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
3: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
2: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио «Ваня».

0: Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Операторы связи начали блокировать звонки без маркировки. Дунай станет непригодным для судоходства. Москвич оказался в реанимации после советов друзей.
2: Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет Коммерсант. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок.
1: С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей и карты МИР, как пишет портал news.ru. Новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету.
2: Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1.5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу соцфонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда.
1: Дунай в ближайшие 3 года станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, пишет Коммерсант. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов остается, но нужно уменьшать осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезаводов в Сербии в текущей ситуации на отопленном рынке не придется приостанавливать.
2: Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. Как пишет газета «Ру», среди пациентов также есть пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить память. Врачи напоминают, в порошке мухоморов содержится как минимум 2 сильнодействующих яда, и они негативно влияют на нервную систему и работу мозга.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили пообсуждать странные места, в которых вы когда бы то ни было оказались. В нашей группе ВКонтакте радио Ваня, вы можете рассказывать об этом в нашем телеграм-канале радио Ваня FM и в канале в Максе, он тоже называется радио Ваня. Елизавета Перовская отметилась: я была в штольнях в Ширяево. Это рукотворный лабиринт в скале, образовавшийся в результате добычи известняка. Впервые мы даже там ночевали во время сплава по реке Волге, когда, и вот дальше странное предложение, отгоняли яды после Жигулевской кругосветки из Тольятти в Самару. Хотелось бы, чтобы вы немножко расшифровали, что вы там и куда отгоняли. Значит, сейчас штольни, предупреждает Елизавета, популярный туристический объект, но важно знать, значительная часть лабиринтов закрыта для свободного посещения, а сделано это, чтобы защитить обитающих там летучих мышей. В штольнях находится крупнейшая в Европе зимовка этих животных. Там почти 33 тысячи особей, и шум, свет и беспокойство могут нарушить их естественный цикл. Я просто сейчас немножечко похвастаюсь. В 2013 году открыли маршрут прямой Москва-Ямайка. И мне удалось на нем слетать туда-обратно. И я зашла в пещеру и хотела сфотографировать ее изнутри. Ну, надо ли говорить на Ямайке? Надо ли говорить, что когда вспышка фотоаппарата сработала, бежала... Я даже не знаю, кто быстрее, летели мыши или бежала я. Они, естественно, обалдели от такого наглости такой.
2: Ты их напугала. Конечно, резким всполохом.
1: Конечно. Это надо было просто видеть, обалдеть. Как я улепетывала.
2: Слушай, кошмар.
1: Бедные мыши, простите меня, пожалуйста.
2: Сережа Хапуженко в ВКонтакте. У нас на стадионе стояла вышка с прожекторами. В далеких 90-х мы с корешем залезали на самый верх, свешивали ноги и пили различные бодрящие напитки, тонизирующие. Как же орал директор стадиона снизу, но все обошлось. Он был наш сосед, а с соседями, вы знаете, да, лучше все-таки как-то по-доброму разбираться. На всех стройках в городе сторожа могли на ощупь определить, чьи это уши. Знали, да, кого драли, да. Вот такие были приключения. Привет Жуковке и всем, кто узнал меня.
1: Ой, страшное дело. Mm-hmm. Я как-то пыталась посмотреть фильм «Вышка». Там две девочки оказались на...
2: Это на платформе?
1: На
2: высоко,
1: вышке, да.
2: На вышке.
1: Да, я посмотрела, наверное, минут 20, больше не смогла. И дальше, знаешь, что я делала?
2: Мне тоже не пошло, кстати. Ага.
1: Что я сделала? Во-первых, я прочитала, что там дальше было. Ну, мне нужно было прочитать содержание фильма. А во-вторых, я посмотрела, как это снимали. Что они совсем невысоко находились. Фильма.
2: Ну, безопасно.
1: Да. Но все равно я не вернулась к просмотру. Поэтому для меня вот высота и замкнутое пространство — это, наверное, самое неприятное, что может произойти. Где вы побывали, друзья? Рассказывайте, может быть, даже показывайте. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку шопер от радио Ваня.
0: Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый – 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина. Офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Катод. Стартеры и генераторы. Минус 20% до конца лета на наше СТО. 10 лет октября, 127. Катод. Стартеры. И генератора.
2: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511 3 восьмерки.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80. Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Columbia Pictures не представляет. Хорошо мне с тобой бывает. Радио Ваня. Ближе и роднее. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на Радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о местах, необычных местах, в которых вы побывали и другим советуете тоже. Вы об этом пишете в нашей группе ВКонтакте Радио Ваня, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ и в нашем канале в Максе Радио Ваня тоже можно отметиться. Итак, начнем с группы ВКонтакте. Ольга Федоренко. Однажды, пишет Оля, я побывала за полярным кругом на полуострове Ямал. А у нас некоторые слушатели там прям живут. А там работала моя сестра, и я целенаправленно решила попробовать Карское море на вкус. Оно оказалось совсем не соленое. А бескрайние поля были все в ромашках. Просто непередаваемые впечатления. Широка страна моя родная. Я, кстати, когда приехала в Санкт-Петербург, это было в 2005 году, да, я была уверена, что Финский залив, он соленый, но это же море. А он не соленый.
2: Недосоленный.
1: Недосоленный.
2: Согласен с тобой. Вита передает привет из Южной Кореи. Одно из моих необычных мест, любимых, пишет Вита, это Хэвуджай Мьюзиум. Мистер Тойлет Хаус. Единственный в мире музей в форме гигантского унитаза. Находится примерно в 35 километрах.
1: Там, главное, фотографии есть, ребята.
2: Отсюда, ребята, фотографии из этических соображений я не комментирую. Поэтому, пожалуйста, зайдите сами, посмотрите. Это что-то невероятное. Значит, что можно здесь увидеть? Огромные скульптуры на соответствующую тематику. Интерактивные зоны для детей и взрослых.
1: Даже стесняюсь спросить, что они там делают.
2: Это можно там прям поучаствовать, да. Да, да, не просто позырить, понимаете, ага. А парк с необычными и забавными арт-объектами. Всем хорошего настроения. Вот Вита умеет удивить, потому что, вы понимаете, свободные люди в свободной стране. А вот хотим вот такое вот запузырим, и, понимаете, и музей...
1: Или что вы мне сделаете,
2: и,
1: да?
2: И музей пользуется популярностью, он приносит деньги, конечно.
1: А Леночка Леткина, прошлым летом случилось мне побывать в Симеистской обсерватории, это в Крыму, на ночной экскурсии, посмотреть в телескоп огромного размера, увидеть Луну, как будто вблизи, и невероятной красоты звездное небо. Впечатление самое удивительное. Всем хорошего дня. А я хочу напомнить, что в августе у нас как раз вот этот вот звездопад знаменитый.
2: А, это метеорный поток Персеиды, ты имеешь в виду?
1: Да, да, да. Если выехать за город, там, где нет фонарей, да, на тот же берег Финского залива.
2: Подальше от, ребята,
1: от цивилизации.
2: У нас все города, особенно такие мегаполисы, как Петербург, Москва, они все дико засвечены, пересвечены, да. Поэтому ничего вот, там не увидит на небе.
1: Если, да, если вы за городом где-то остановитесь, возьмите,
2: километров 30-40.
1: Возьмите с собой шезлонги, вот так вот нужно лечь в чистом поле и без всякого...
2: компота насладиться.
1: Удивиться на зрелище. И без всякого телескопа обалдеть.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейка, сегодня вторник, 4 августа, и вы нам рассказываете про необычные места, которые посетили и которые оставили у вас неизгладимые впечатления. Простите за этот банальный метафоризм. Артур Кудрявцев отметился в нашем канале в Максе. Мы как-то раз с друзьями переночевали в крейсере «Аврора». Пошли на экскурсию вечером и спрятались там в одном местечке. Потом через полгода примерно решили повторить сей экстрим. И таким же образом остались на всю ночь в крепости Ореш.
2: Мне кажется, это как-то вот наказуемое деяние. Это как-то вот преступная халатность какая-то у охранников, которые не усмотрели.
1: Недосмотр, это недосмотр.
2: Да. Да. Артур, вы можете потом еще в каком-нибудь интересном месте переночевать, если будете так поступать. Да.
1: Меня же принимали на крейсере «Аврора».
2: Пионеры?
1: Нет, в октябре. Это пионеры меня принимали, где я сейчас и живу, на Площади Победы. В октябре-то это был 81-й год, соответственно, я в 80-м году пошел в первый класс. Да, в 81-м принимали, и тамошние матросы авроровские, они угощали нас огнедышащим, вкуснейшим борщом с огромным куском говядины разварной. Я помню, я маме потом весь вечер рассказывал про это приключение. Вот на второе были макароны по-флотски, и тоже очень вкусно.
2: Вас еще там и кормили.
1: Нас накормили, приняли как родных, вообще показали экспозицию, замечательные. Как-то такие они прям были добрые дядьки, здоровые.
2: Алена отметилась в нашем канале в Максе Радио Ваня. Доброе утро. Мы как-то в детстве лазили по заброшенной больнице. Было страшно, но интересно. Как-то раз по пожарной лестнице залезли на чердак этой больницы. И слышим, проверка приехала. Очень много взрослых было. Так мы полдня просидели на этом чердаке, держа двери этого подвала, чтобы нас не нашли. Впечатление на всю жизнь. Передаю большой привет своим родным и близким в Краснодарский край. Гулькевичский район, село Отрада Ольгинская.
1: Ой, шикарное название.
2: Радио Ваня, спасибо за вашу энергию. Утро начинаю с ваших песен. Я хочу всем поставить Алену в пример. Алена у нас сначала написала сообщение по теме, а только потом передала приветы. Просто так приветы мы тут не передаем.
0: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня. Твердень.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
2: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор-сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69-95-25.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
0: Телефон рекламной службы 53-42-80.
2: Реклама на радио Ваня.
0: Для слушателей старше 12 лет.
7: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Вечер пятницы на Пятом канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23:10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
0: 12+.
9: Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров. Мошенники составляют цифровые досье на пользователей соцсетей. Общение с домашними животными продлевает жизнь человека.
2: С 1 сентября в России начнут действовать обновленные правила перевозки пассажиров в автобусах, трамваях, троллейбусах и такси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. При технической возможности проезд можно будет оплачивать с помощью NFC, а билеты и посадку оформлять через единую биометрическую систему. Если стоимость билета зависит от уровня комфорта, перевозчик должен заранее сообщить пассажиру о наличии кондиционера, туалета, багажных полок, аудио и видеооборудования. Кроме того, в салоне разместят номер телефона для связи с водителем. Пользоваться общественными туалетами на автовокзалах пассажиры смогут бесплатно за час до отправления и в течение часа после прибытия. Правила будут действовать до 1 сентября 2032 года.
1: Мошенники составляют цифровые досье на пользователей соцсетей. Открытые сведения помогают аферистам заранее подготовиться к разговору с потенциальной жертвой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Злоумышленники изучают личные страницы, собирают информацию о человеке и формируют так называемое цифровое досье. Затем эти сведения используют при адресных атаках и в прямом общении с пользователем. Знакомые имена, информация о работе, родственниках и другие детали помогают быстрее вызвать доверие и делают схему обмана более убедительной. В МВД отметили, что для этого преступники активно применяют методы социальной инженерии.
2: Новогодние праздники в России в 2027 году продлятся 11 дней, на один день меньше, чем годом ранее. Это следует из производственного календаря. Каникулы начнутся 31 декабря 2026 года и завершатся 10 января включительно. Кроме того, во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели. Первая будет в начале ноября из-за Дня народного единства, который выпадает на среду. И еще одна сокращенная неделя ожидает нас в конце декабря.
1: Регулярное общение с домашними животными может продлить жизнь человека на 6-10 лет. Такое мнение высказал ветеринарный врач Михаил Шиляков. По его словам, кошки и собаки помогают владельцам меньше нервничать, а чаще двигаться и проводить больше времени на свежем воздухе. Присутствие питомца также создает ощущение спокойствия и положительно влияет на настроение. Эксперт отметил, что общение с животными должно быть регулярным. Приучать детей к ответственному взаимодействию с кошками и собаками он рекомендует с раннего возраста.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня у нас 4 августа, отмечается день качания на качелях, а еще день заветного сундучка, день печенья с шоколадной крошкой и день рождения шампанского.
1: Это замечательный игристый напиток, который вместе с салатом оливье и мандаринами для большинства советских граждан ассоциировался с новогодним застольем, был изобретен монахом-бенедиктинцем Пьером Периньоном. Какая знакомая фамилия. Так вот, дегустация состоялась 4 августа, только в 1668 году, в аббатстве Отвильер, где Периньон служил экономом. То есть, помимо службы Господу, он еще, в общем, занимался вполне мирскими делами. Он заведовал погребом и съестными запасами, параллельно совершенствуясь в виноделии в самом центре Шампани. А Шампань — это, как мы знаем, ну, регион, область, как угодно назовите, во Франции. В честь этого события 4 августа в мире принято отмечать день рождения шампанского. И французы по достоинству оценили напиток. Уже в 1729 году была основана первая фирма «Рюйнар» по производству игристых вин. Они, разумеется, очень разные, с разными вкусами, оттенками, цветом и крепостью. После опубликования технологии приготовления многие стали заниматься изготовлением шампанского и достигли в этом деле отличных результатов. И вот сложившееся положение дел привело к тому, что после Второй мировой войны по новым французским законам стали называться шампанским только те игристые вина, которые были произведены по особым технологиям в провинции Шампань. То же самое касается и другого, более крепкого напитка.
0: А я сейчас смотрю, что сегодня еще отмечается день одинокой работающей женщины.
1: Который не помешает
0: съездить куда-нибудь в сторону Тамани.
1: Туда-туда.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте – глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру и по телефону 500-554.
4: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине «Центр цветов» на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках месте порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине «Центр цветов». 6+.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио «Ваня».

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, рыба-меч и рыба-пила, и пила, и пила. Заходите прямо сейчас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали рыбу.
3: Знаешь, уже действительно третья кружка кофе пошла, вот и не стесняюсь даже этого нисколечко.
2: Да и нормально, это ароматный субтропический напиток. Когда мы себя отказывали в этом?
3: Итак, друзья, на картинке подсказки, под которой мы предлагаем писать вам комментарии, правильные ответы, да и неправильные тоже пишите. Крыша дома с мансардными окнами, одно из которых прямо окно-окно, прям такая кукушечка выступающая, а другое балкончик. И скажу я вам честно, мечтала просто я приобрести себе такую квартиру, в которой бы был бы такой балкончик. Ну, естественно, финансы поют романсы, нам бы их без балкончика вполне сошло. Но мечта, она, знаете ли, никуда не делась.
2: Конечно. Я такие крыши видел в Дании, в Швеции, в Норвегии. Очень популярные. Ну вот до Исландии я не добрался, но там тоже такие есть.
3: Да, красная черепица, да. Очень красиво переливается. Она такая, знаете, не совсем красная, а немножко пятнистая. Да еще этот балкончик милейший. Кто-то там цветочки развесил, расставил. И кашпо, вот я смотрю, висит. И так это все с любовью сделано.
2: С любовью,
3: и прямо
2: да,
3: чувствуется, да, как вот уютно. И ты знаешь, я вот смотрю, там вообще не жарко, скорее всего. Солнце не светит изо всех сил.
2: Это какая-то такая скандинавская,
3: да, страна. А что за рыбу мы загадали, еще раз спрашиваем мы у вас. Пишите под картинкой-подсказкой ваши варианты ответов.
2: Автор одного из правильных ответов сегодня получит 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл».
1: Это песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Умная зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Батарейки, милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали рыбу.
3: На картинке подсказки крыша дома с мансардными окнами, красные черепицы и очень много ответов карп. Наверное, все-таки какая-то логика в этом была. Селедка еще вот имеется и толстолобик. Селедку, конечно, сложно было, да, вот какие-то предугадать.
2: Закусочные какие-то рыбы. Нет,
3: кефаль еще есть.
2: Слушай, ну с карпом понятно. Чешуя ассоциируется с черепицей.
3: А, ну так тогда можно и карасика туда же засунуть.
2: Карась из породы карповых.
3: Да, я, в общем, знаешь, так разбираюсь в рыбах.
2: Я разбираюсь в рыбах.
3: Леща еще можно тогда, у него тоже вон какая шкура.
2: Не надо леща.
3: Могу дать леща. Да.
2: Знаю.
3: Толстолобик. Ну, действительно, черепица, она достаточно толстая, и человек мог предположить, что мы загадали толстолобика. Но это, конечно же, не он. Ёрш тоже.
2: Это и рыба, и напиток.
3: И просто красиво, я поняла. Да, значит, конечно. Друзья, смотрите, действительно, сегодня был довольно-таки простой вопрос, но некоторых сбили наверняка цвет черепицы, или она сама, или вот эти вот мансардные вкрапления в мансардный же этаж. Так вот, конечно же, на картинке изображен скат. Скат – это рыба. Рыба-скат. И мы загадали сегодня ската и поздравляем с правильным ответом Марину Загарских.
2: Дорогая Марина, вручаем вам два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5», выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru. ООО «Синема-98».
1: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 4 августа. В церкви отмечают День Марии Магдалины. Ее почитали как покровительницу женщин и домашнего уюта. Люди верили, как проведешь праздник, так и пойдут дела до конца лета. А еще в народе этот день известен как Мария Ягодница. На этот период приходился пик созревания лесных и садовых ягод. Оценили их не только за вкус, но и за лечебные свойства. Значит, что у нас делают сегодня дамы? Ну, мало того, что они собирают эти самые ягоды, малину, чернику, ежевику, они их сушат, варят компоты, заготавливают на зиму. А еще 4 августа считали днем очищения. Женщины приводили в порядок дом. Вообще, конечно, да, вот женщина одной рукой компот варит, второй пол моет. Это же просто какой-то осьминог, а не дама.
2: Причем, обратите внимание, что именно сегодня женщины мыли вот этой вот дополнительной рукой, мыли полы отваром душицы, зверобоя или крапивы. То есть, чтобы в доме не только было чисто, но и вкусно пахло.
1: А потому что еще и эти средства защищают от сглаза и негативной энергии. А углы жилища надо окуривать полынью. Это не значит, что надо полынь забить и как-то, а надо ее поджечь.
2: Не себя окуривать, а углы.
1: Говорят, что венок из сушеных трав и вовсе отгонит все болезни из вашего жилища. В Марию Ягодницу проводили и водные ритуалы. Ежели поблизости находился родник или река, то вам очень повезло, что у вас есть поблизости родник или река. Люди умывались из него. Вода, говорят, смывала все печали и болезни. А девушки бросали в воду цветы, чтобы проститься с обидами. Ни на кого, как говорится, зла не держать. Ну и еще, я вот каждый раз забываю, все время по народным приметам очень хорошо бы умыться с утра росой. Ну ладно ты, ты живешь на Московском проспекте, где постоянно движение. А я-то в своей деревне чё в росу не бросаюсь с утра? И так красивая, да?
2: Ты знаешь, я залюбовался.
3: Подхалим.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».

0: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
1: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
3: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
7: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
6: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
9: Ближе и роднее. Радио Ваня.
10: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Операторы связи начали блокировать звонки без маркировки. Дунай станет непригодным для судоходства. Москвич оказался в реанимации после советов друзей.
2: Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки. Об этом пишет Коммерсант. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок.
1: С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей и карты МИР, как пишет портал news.ru. Новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету.
2: Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения, об этом сообщили в Минтруде. Главное условие – в прошлом году у заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1.5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу соцфонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда.
1: Дунай в ближайшие 3 года станет непригодным для судоходства из-за обмеления. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, пишет Коммерсант. По словам главы государства, в настоящий момент возможность двигаться по Дунаю у судов остается, но нужно уменьшать осадку наполовину. Вучич также выразил надежду, что работу нефтезавода в Сербии в текущей ситуации на топливном рынке не придется приостанавливать.
2: Москвич из-за дружественных советов оказался в реанимации. Знакомые посоветовали мужчине есть мухоморы для роста мышц и поднятия настроения. Приняв добавку, пострадавший потерял сознание прямо на утренней пробежке. Как пишет газета «Ру», среди пациентов также есть пострадавшая женщина. Она ела мухоморы в надежде улучшить память. Врачи напоминают, в порошке мухоморов содержится как минимум 2 сильнодействующих яда, и они негативно влияют на нервную систему и работу мозга.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Бесперебойные Пивоварова и Акопов. Батарейки на Радио Ваня.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, женщины, хороший день, чтобы ваши идеи воплотить в жизнь или хотя бы донести их до общественности.
2: Овны, мужчины, выпадет удачная возможность для плодотворного общения и различного рода договоренностей.
1: Тельцы, женщины, благоприятный день, чтобы заняться укреплением отношений, не только романтических, но и деловых.
2: Тельцы, мужчины, не отказывайтесь сразу от предложений, которые на первый взгляд кажутся не слишком заманчивыми, а потом вы можете поменять свое мнение.
1: Близнецы, женщины, отнеситесь к возникающим проблемам с легкостью. И не принимайте их близко к сердцу. Вы быстро со всем справитесь.
2: Близнецы, мужчины, оптимистичный настрой поможет в делах, но не допускайте недосказанности.
1: Раки, женщины, сегодня хорошо бы задуматься о том, что в вашей жизни давно уже стало лишним, чтобы освободить место для свежих впечатлений.
2: Раки, мужчины, вы как никогда бодры и веселы. Если это не так, то вам стоит поменять обстановку.
1: Львы, женщины, хороший день, чтобы поставить точку в той деятельности, которая вам совсем не интересна.
2: Львы, мужчины, энергии будет немного, поэтому старайтесь не распыляться, делайте только необходимое.
1: Девы, женщины, на первое место у вас выходят романтические связи и взаимоотношения с детьми.
2: Девы, мужчины, хороший день для встреч с друзьями, с людьми, с которыми у вас есть общие интересы.
1: Весы, женщины, кто-то из вас всячески будет отлынивать от любых поручений, а другие, наоборот, будут так поглощены процессом, что забудут о времени.
2: Весы, мужчины, если вы до сих пор не признались в своих чувствах кому-то, сделайте это именно сегодня.
1: Скорпионы, женщины, у вас намечается настоящий день общения. Будет много поездок или переписок в социальных сетях.
2: Скорпионы, мужчины, если вы были в ссоре с соседями, братьями, сестрами, то сегодня подходящая возможность для примирения.
1: Стрельцы, женщины, вы можете по-новому взглянуть на себя и понять, что что-то придется менять не только внешне, но и в характере.
2: Стрельцы, мужчины, для покупок это не лучший день, особенно для дорогих. Продумайте свой бюджет и сделайте анализ расходов.
1: Козероги, женщины, тема партнерства будет особенно важна. Это может касаться как делового сотрудничества, так и личной жизни.
2: Козероги, мужчины, эмоций может быть много, а результат не удовлетворит. Ну, займитесь чем-то самостоятельно, без привлечения других людей.
1: Водолеи, женщины, чтобы сэкономить жизненную энергию, займитесь только тем, что нельзя отложить до завтра.
2: Водолеи, мужчины, у вас возникнет непреодолимое желание полежать на диване и посмотреть фильм. Позвольте себе расслабиться.
1: Рыбы, женщины, если вы в паре, то это лучшее время для романтического вечера, плавно перетекающего в ночь.
2: Рыбы, мужчины, уделите внимание своим детям. Ну, а если наследников пока не нажили, придумайте себе интересное хобби.
1: Здесь весы Алексей Акопов
2: и Овен Варвара Пивоварова.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Нового Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
2: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Они услышат. Даже не сомневайся. Обязательно услышат. Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио волне.
5: Сибирская медиагруппа.
4: Эффективно, быстро и по разумной цене.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на радио «Ваня».

0: Звездотека. Развеиваем слухи и греемся в лучах славы.
1: Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds. Ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, кстати, не так давно эту игру официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества.
2: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный Rubber Soul группы Beatles. Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Индийский инструмент со струнной. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии Dolby Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый бокс-сет Super Deluxe — это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз — песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном, которая раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
0: Звездотека. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, привет. Здесь батарейки. Сегодня вторник, 4 августа. Мы сегодня вспоминаем необычные места, которые посетили. И забыть не можем то ли от ужаса, то ли от наслаждения, которое непрерывным потоком сопровождает нас всю последующую жизнь. Елена С. отметилась в нашем канале в Максе. Доброе утро, радио Ваня. Привет из Краснодара. Однажды с подругой купили экскурсию по самому старинному кладбищу города. Всесвятскому. Два часа прогулки с гидом пролетели как один миг. Узнали историю города, о знаменитых людях 18-19 веков, о первом маньяке города, об истории могильных плит с приходом советской власти, что там творилось. Даже посетили могилу ведьмы, которая похоронена, минуя все правила, возле часовни. Удивительно, ведь ведьм не хоронят на кладбищах за воротами, да? Оказалось, что она была мамой архитектора краснодарского, поэтому и место ей выбрали достойное, тепленькое, так сказать, экскурсия впечатлила, по меньшей мере.
2: Все понятно, по блату захоронили там, где захоронили. Кстати, да. Надеюсь, что это была санкционированная какая-то экскурсия, потому что вот, например, в Петербурге у нас тут задержали организатора нелегальных экскурсий по крышам. Да, уроженец Тульской области промышлял вместе со своим другом. Главное, неизвестно, откуда они брали ключи. Сейчас вот следователи выясняют. Но никаких, естественно, мер безопасности принято не было, а люди, знаете ли, платили по 1500 рублей с человека за каждую экскурсию. Поэтому будьте внимательны и осторожны, не доверяйте вот таким вот товарищам.
1: Вы понимаете, какая штука? Да почему так популярны экскурсии по крышам Петербурга? Город очень красивый и с высоты еще интереснее, симпатичнее. Большая панорама открывает. Но меры безопасности надо соблюдать.
2: Еще одно сообщение от Мирона. На Куртинском водохранилище в Казахстане, в Алматинской области, рассказывает нам Мирон, весной в апреле цветет невероятно красивый тюльпан Ригеля. На всей планете он встречается только здесь. И впечатляет, что растет он не в земле, не на песке, а на камнях. А рядом на скалах изображены древние рисунки, естественно, наскальные сакского периода. Вокруг перелетные птицы, а под ногами ползают среднеазиатские черепахи. Я так понимаю, что Мирон там был и вот описывает все свои ощущения.
1: Буквально.
2: И это, конечно, что-то невероятное.
1: А Ригель это местный эндемик, то есть растение, которое встречается только здесь.
2: И еще одно сообщение от Милы Страховой. А я домашняя курица. И все-таки у меня хватает мозгов в странные места не заглядывать. Милочка, дорогая, некоторые места, может быть, и странные, но такие прекрасные. Вот эта вот насмотренность, она, знаете ли, тоже когнитивные связи новые в мозгу образовывает.
1: Вы знаете, нейроны начинают жениться с повышенной скоростью и, соответственно...
2: Я-то думаю, что у меня голова болит, а у меня нейроны женятся.
0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
3: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про странные, удивительные места, в которых вам удалось побывать. Вообще сегодня день спелеолога, вот этого специалиста, изучающего пещеры, и много сообщений было про пещеры и какие-то трещины в скалах. И вот, пожалуйста, вам еще одно. На этот раз нам написала Гуля в нашем канале в Максе Радио Ваня. «В юности я любила бродить в одиночестве по скалам нашего Седого Каспия. И как-то в глубине, очень высоко от берега, нашла пещеру, скрытую от людских глаз. Прямо из стены там тек тоненький ручеек питьевой воды. Там было так загадочно и интересно. Я провела там несколько часов наедине с природой и малышом-тюленем, который плескался неподалеку в лагуне». Я прям представила вот эту вот всю картинку.
2: Мило.
1: Да, но если честно, я бы, наверное, в пещере одна долго не просидела. Да и холодно там, холодно и сыро.
2: Ну, это Каспий все-таки, понимаешь? А, у нас же ребята тоже здесь на...
1: Жеребята.
2: В Финском заливе водятся тюлени. Они называются Невская нерпа. И иногда эти нерпы и нерпята оказываются, например, в черте города, в реке Неве. Представляешь, ты спускаешься вниз по ступенькам, да, красивый.
1: А там он гранитный, лысый,
2: а он такой,
1: толстый.
2: Ну, усатенький такой сидит, уже ждет себя, лапочкой машет. Евгения Мартынова. Мы были недавно вместе «Силы», которые не сравнить ни с каким музеем, выставкой или памятником. Это настолько удивительно, что я пригласила бы всех сюда. Это наше любимое, внимание, Онежское озеро. Жаль, что нельзя прикрепить видео этой безумной-безумной красоты. Ну, действительно, лучше собственными глазами увидеть все это, очароваться, полюбить.
1: Я абсолютно уверена, что Онежское озеро – это красивейшее место. Я недавно была на Ладоге и удивилась, как у Синовецкого маяка все отстроили. Там все так красиво, прям как будто я в каком-то кусочке европейской даже, может
2: очень
1: быть,
2: какой-то... Очень цивилизованно, да.
1: Да, очень приятно, прилично. И с собаками, например, там нельзя на пляж приходить. Но если у тебя маленькая, ты можешь ее на руках принести или в корзиночке. Ну так вот, чтобы она там бегала и, как говорится, ямки копала, так нет, нельзя. Так, друзья, ну что, у нас есть победительница. Мы сегодня решили поздравить Елизавету Перовскую, которая рассказала нам про штольни в Ширяево. Рукотворный лабиринт в скале, образовавшийся в результате добычи известняка. Сейчас штольни популярный туристический объект. И фотографии прилагаются. Да, нам Лизочка прислала фотографии. И еще очень важно отметила, что сейчас в некоторые лабиринты закрыт вход, потому что там летучие мышки. 33 тысячи особей, и шум, и свет, и беспокойство может нарушить их естественный цикл. А все мы знаем, что бывает, когда нарушается естественный цикл летучих мышей.
2: Ага.
1: Лиза, дорогая, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку «Шопер» от радио Ваня.
0: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: 100 с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.
3: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова, 6.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Хочешь свой дом, но участка нет?
8: В Евростиле знают ответ.
7: Нет накоплений на первый взнос?
8: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
7: Евростиль. Заезжай и живи.
8: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello? Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Продавцов и покупателей на маркетплейсах защитят дополнительно. Специалисты рассказали, кому положена компенсация за ОСАГО. Банк России выпустит 3 новые памятные серебряные монеты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, пишет ТАСС. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнут действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. В него вошли правоохранительные органы, Центробанк, банки, операторы связи и цифровые площадки. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Об этом пишут «Известия». Льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не больше 3 водителей, а страховки без ограничения их числа под выплату не подпадают. Туристам могут дать право напрямую требовать от туроператоров возмещения убытков за некачественные услуги. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Об этом пишет парламентская газета. Подать претензию можно будет в течение 20 дней после окончания договора. Турагенту придется отвечать, если он не сообщил клиенту важные условия поездки, не перечислил деньги туроператору или не согласовал с ним изменения по просьбе туриста. При этом туроператор сохранит ответственность за услуги, которые входят в турпакет, и за неполную информацию о путешествии. Если закон примут, то новые правила начнут действовать с 1 марта следующего года. Банк России выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой, очковой гагой и ушастой круглоголовкой номиналом 2 рубля уже доступны для покупки, сообщили в пресс-службе регулятора. Серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Сейчас в ней насчитывается 82 монеты, посвященных редким и исчезающим видам растений и животных.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Твое лучшее лето на Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
0: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 98-58-58.

0: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе с 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездова 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего проведения, количество призов, сроках и порядке получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов. 6+.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама
2: для слушателей старше 12 лет.
3: Мне светло.
4: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
5: Не светло.
6: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф. Радио.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: С мясной лавкой «Сибколбасы» гриль-сезон мы продолжаем. Скидки, акции на мясо. Вместе вкусно отдыхаем.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 30% на колбаски и мясо для жарки. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
8: Реклама на радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. Сегодня на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Российские предприниматели начали получать поддельные уведомления о проверках. Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие перевозки на воздушном шаре. Правила розничной торговли изменятся в России с 1 сентября. Здравствуйте, в студии радио «Ваня», Алексей Акопов. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки, об этом пишет «Коммерсант». Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей «Карты МИР». Как пишет портал news.ru, новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также и в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Об этом сообщили в Минтруде. Главное условие – в прошлом году заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу социальный фонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. С 1 сентября 2026 года вступает в силу постановление правительства, изменяющее правила розничной торговли, в том числе для онлайн-покупок и маркетплейсов. Об этом известием рассказал председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По словам эксперта, уже осенью обращение через чаты маркетплейсов можно будет приравнять к досудебной претензии при условии указания номера заказа, данных покупателя, платежных реквизитов, если нужен возврат, и сути требования, чтобы сообщение в чате считалось претензией, а не отзывом. Оно должно содержать номер заказа, фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, имейл заявителя, при необходимости реквизиты для возврата денег, а также суть требования – замена, возврат средств или уменьшение цены. Только тогда начинают течь установленные сроки, например, 10 дней на возврат денег, подчеркнул Павлов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня». Ваня! Радио «Ваня».

ночью только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
1: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода. Повышение температуры ожидается в воскресенье.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Ваня».
5: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4 950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
8: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки. Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
10: Сибирская медиагруппа.
9: Это просто, выгодно и быстро.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.

«Солнышко в руках». Радио «Фаня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Шубы! Шубкин дом!

0: Электронного Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
2: Я больше не боюсь.
3: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
4: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90 60 61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
8: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
9: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
11: Не светло.
12: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Минтранс утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. Продажа вейпов на остановках общественного транспорта станет незаконной. В Петербурге задержали организатора нелегальных экскурсий по крышам. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Минтранс утвердил новый порядок для забывчивых пассажиров. Теперь любой багаж, оставленный в общественном транспорте, будут хранить бесплатно только в течение 24 часов, передает ТАСС. По истечении этого срока перевозчик имеет право взимать плату за хранение. Согласно документу, кондуктор или водитель обязан передать обнаруженные предметы под расписку. Вещи с подробным описанием сдаются уполномоченному лицу на автовокзале в конечном пункте или самому перевозчику. Для возврата имущества владельцу потребуется предъявить удостоверение личности. Если пассажир обнаружит пропажу на промежуточной остановке, он может обратиться к дежурному любого автовокзала по пути следования. При этом расходы на возврат вещей оплачивает их владелец. Продажа вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта станет незаконной с 1 сентября. Об этом напомнили в Госдуме, пишет ТАСС. Исключением будут только те торговые точки, которые являются единственным местом продажи никотиносодержащей продукции в населенном пункте. Закон был подписан президентом в декабре 2025 года. Согласно действующим нормам, продажа табачной и никотиносодержащей продукции запрещена на железнодорожных вокзалах, в автовокзалах, аэропортах, морских и речных портах, а также на станциях метрополитенов. В Санкт-Петербурге задержали организатора нелегальной экскурсии по крышам. В отношении 29-летнего уроженца Тульской области возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Кроме того, был задержан 21-летний экскурсовод. В полиции намерены выяснить, откуда он получал беспрепятственный доступ к крышам городских домов. По данным следователей, подозреваемые незаконно устраивали прогулки по крыше дома на Невском проспекте. Экстремалов выявили через рекламные объявления. Стоимость небезопасных услуг составляла 1500 рублей с человека. При этом никакие меры безопасности предусмотрены не были. Белые грибы не исчезают из российских лесов. Об этом заявил миколог Михаил Вишневский, пишет телеканал 360.ru. По его словам, сообщение о возможном кризисе боровиков не соответствует действительности. Так, например, в Подмосковье по-прежнему растут привычные съедобные грибы, а вместе с потеплением появляются новые виды, пришедшие с юга. При этом за последние 15 лет стало больше опасных грибов. Незнакомые грибы специалисты советуют не собирать.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
4: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
5: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро».
6: Возрастная категория 6+.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа. Совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б. И участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией об организаторе мероприятия, предыдущего выведения, количество призов, срок вместе порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине «Центр цветов». 6+.
9: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. Все лето минус 20% на все ремонты. Стартеры и генераторы. Катод.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 179-8-47-06-0908. Санкт-Петербург. Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа. РФ.
11: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру. 12+.

0: Ваня ближе и роднее.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Мяса много на прилавке. Ждет вас всех мясная лавка. Акции здесь всегда не счесть. Все, что есть, хочу я съесть.
5: Весь август выгодная цена на охлажденное мясо индейки, филе бедра и фарш. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности предложения уточняйте на кассе. 2026 год.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Я вам так скажу. Если дают гарантию 5 лет, ее ведь не просто так дают. Потому что знают, что 150 тысяч отбегает машина, и ничего с ней не случится. Белджи, это же наше, белорусское производство. Оно надежно, как БелАЗ.
7: Все модели Белджи с выгодой до 400 тысяч рублей и с подарками на выбор в Омске в Антикор Сервис. Белорусское качество. Волгоградская 63/1. 69 95 25. Омск.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Первое.

0: электронного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Фа-фа-фаротека.
2: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН 56-510-28-716.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
7: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
8: Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В правительстве предложили увеличить количество уроков родного языка. Ученые выяснили происхождение кровавого водопада в Антарктиде. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Россияне все чаще превращают хобби в источник дохода. В частности, речь о рукоделии и кулинарии, сообщает газета.ру. По мнению экспертов, тренд на развитие подобных категорий продолжит усиливаться. Спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, а порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу за счет качества, понятного бренда и современных инструментов. Для покупателей шанс чаще выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями покупки. В России предложили увеличить количество уроков родного языка в школах национальных республик. С такой инициативой выступил заместитель секретаря общественной палаты Владислав Гриб, передает ТАСС. Он подчеркнул необходимость введения углубленного курса с 1 по 11 классы. При этом, по его мнению, принимать решения должны региональные законодательные органы. Согласно данным Минпросвещения, сейчас в 64 регионах России изучается 76 языков, включая русский. При этом в 2026 году у первоклассников сократили часы на родной язык и родную литературу из-за корректировки нагрузки по требованиям Санпин. Ученые обнаружили новые доказательства того, что питающий антарктический кровавый водопад. Красная вода имеет древнее морское происхождение. Об этом пишет издание Daily Mail. Сообщается, что на это указали микроорганизмы, сохранившие связь с океанической средой. Необычный поток вытекает из ледника Тейлора в сухих долинах Макмердо. Его насыщенный красный цвет объясняется богатым железом рассолом. При контакте с воздухом металл окисляется и окрашивает воду. Исследователи изучили 167 образцов воды, воздуха и донных отложений. В районе водопада они нашли гораздо больше организмов, связанных с морской средой, чем в других частях полярной пустыни. Ученые считают, что морская вода попала в долину во времена более теплого периода, когда уровень океана был выше. Затем море отступило, ледник продвинулся и запечатал соленый резервуар по толще льда, что могло произойти более миллиона лет назад. Несмотря на долгую изоляцию, в нем сохранилось сообщество микроорганизмов, приспособившихся к темноте, холоду и недостатку кислорода. Генетические данные помогут точнее определить, когда древнее море оказалось отрезано от океана.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».
5: Фудгарден представляет.

0: Катод, стартеры и генераторы. Новое СТО на 10 лет октября 127. И все лето минус 20% на все ремонты. Катод, стартеры и генераторы. 20 лет уже.
1: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554. Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
6: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
7: В Доброцене выгодные цены.
8: Это больше, чем просто стоматология. Это новые возможности для вашей улыбки. Первый в Омске. Центр имплантации и протезирования сети «Улыбка». Записывайтесь на бесплатный стоматологический чекап и диагностику. 90-60-61. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам, доставка на работу и обратно. Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама.
12: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мне светло. Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
14: Мне светло.
15: Застройщик ООО «СЗ Мельничный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Твое лучшее лето на радио «Вайн».

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Ник Роуз. Hasta la vista.

0: года. Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Проконсультируем бесплатно. Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
6: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67 30 34.
7: Спасибо, это долго. Пиши. СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38-61-10.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Хочешь свой дом? Но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы 53 42 80.
12: Реклама на радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Будущее вызывает тревогу. Понять себя, сменить профессию поможет ВЕИП. Восточноевропейский институт психоанализа в Петербурге. Программы по психологическому консультированию. Семейная, детская и кризисная психология. Дистанционное обучение. ВЕИП. Институт психоанализа.рф.
15: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Продавцов и покупателей на маркетплейсах защитят дополнительно. Специалисты рассказали, кому положена компенсация за ОСАГО. Банк России выпустит 3 новые памятные серебряные монеты. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. В России займутся дополнительной защитой продавцов и покупателей на маркетплейсах. Правительство утвердило состав постоянного штаба по развитию цифровых платформ, пишет ТАСС. Его возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. В работе также примут участие представители Минэкономразвития, Минцифры, Роструда, Роспотребнадзора и других ведомств. На первом заседании планируют рассмотреть предложения по защите прав продавцов. Штаб также займется правилами работы маркетплейсов и подготовкой новых мер регулирования. Первый закон о платформенной экономике начнет действовать с октября. Ранее правительство также сформировало отдельный штаб по борьбе с кибермошенничеством. В него вошли правоохранительные органы, Центробанк, банки, операторы связи и цифровые площадки. Отдельные категории россиян могут получить компенсацию в размере половины стоимости полиса ОСАГО. Об этом пишут «Известия». Льгота положена людям с инвалидностью, детям-инвалидам и их представителям. В индивидуальной программе реабилитации должна быть указана необходимость автомобиля по медицинским показаниям. Компенсацию предоставляют только на одну машину в год. В полисе при этом должно быть не больше 3 водителей, а страховки без ограничения их числа под выплату не подпадают. Туристам могут дать право напрямую требовать от туроператоров возмещения убытков за некачественные услуги. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму. Об этом пишет парламентская газета. Подать претензию можно будет в течение 20 дней после окончания договора. Турагенту придется отвечать, если он не сообщил клиенту важные условия поездки, не перечислил деньги туроператору или не согласовал с ним изменения по просьбе туриста. При этом туроператор сохранит ответственность за услуги, которые входят в турпакет, и за неполную информацию о путешествии. Если закон примут, то новые правила начнут действовать с 1 марта следующего года. Банк России выпустит 3 памятные серебряные монеты с изображением животных, занесенных в Красную книгу. Монеты с кавказской лесной кошкой, очковой гагой и ушастой круглоголовкой номиналом 2 рубля уже доступны для покупки, сообщили в пресс-службе регулятора. Серия памятных монет «Красная книга» выпускается Банком России с 1992 года. Сейчас в ней насчитывается 82 монеты, посвященных редким и исчезающим видам растений и животных.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: ограничений.
1: На связи Центр цветов. Нам 3 года. Отпразднуем вместе. С 15 июля по 15 августа совершайте покупки в магазине Центр цветов на Звездного 39Б и участвуйте в розыгрыше крутых призов. 15 августа ждем вас в гости. Фуршет и бесплатное мороженое. С информацией про организатор мероприятия, предыдущего поведения, количество призов, срок и порядки получения можно ознакомиться в ВКонтакте vk.ru/цветов.омск или в магазине Центр цветов 6+.
2: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», 1-я улица, 2-й этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Возьмите от лета все. Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на радио Ваня.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мне светло.
9: Душа поет, когда встречаешь новый день в ЖК «Светло». Выходишь из своего таунхауса на благоустроенную набережную. Любуешься озером, парками и садами. Живешь полной жизнью, в которой все рядом. Ресторан, коворкинг, фитнес, детский сад. Светло. Меняйте квартиру на таунхаус под Петербургом. Звоните 8-812-214-0000.
10: Не светло.
11: Застройщик ООО «Земельный личный ручей». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Вечер пятницы на 5-м канале. Все секреты шоу-бизнеса в программе «Светская хроника» в 23.10. А сразу после они потрясли мир. В пятницу на 5-м канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ко дну.
1: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
2: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
1: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Весь август акция. Скидки на шашлык с черемшой.
1: Шашлык новый с черемшой.
0: Реклама на радио Ваня.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
4: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
0: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас.
0: Сибирская медиагруппа. Реклама на радио.
6: Это просто, выгодно и быстро.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Lex представляет умную связь в арочной панели и вытяжке. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой. Или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-9847-06-0908. Санкт-Петербург.
10: Лето. Чувство через край. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Российские предприниматели начали получать поддельные уведомления о проверках. Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие перевозки на воздушном шаре. Правила розничной торговли изменятся в России с 1 сентября. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Российские операторы связи начали блокировать массовые звонки, если они не имеют специальной маркировки, об этом пишет Коммерсант. Новые правила должны помочь защитить абонентов от спама и мошенников. По данным одного из участников рынка, с начала года число массовых вызовов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты считают, что теперь компаниям придется чаще пользоваться официальными колл-центрами и заранее указывать, от чьего имени поступает звонок. С сентября Росфинмониторинг получит централизованный доступ к данным о переводах через систему быстрых платежей карты МИР. Как пишет портал news.ru, новые правила могут подтолкнуть часть россиян к наличным расчетам и криптовалюте. Проблема также и в том, что публичные критерии подозрительных операций пока определены недостаточно четко. Среди признаков могут учитываться частые переводы, крупные суммы и быстрое движение денег по счету. Обратиться за ежегодной семейной выплатой можно даже после смены работы или увольнения. Об этом сообщили в Минтруде. Главное условие – в прошлом году заявителя должен быть трудовой или предпринимательский доход, с которого уплачивали НДФЛ. Выплата положена семьям с двумя и более детьми, если доход на человека не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а имущество соответствует установленным требованиям. Уплаченный налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу социальный фонд перечислит единым платежом. Подать заявление можно через госуслуги, МФЦ или отделение соцфонда. С 1 сентября 2026 года вступает в силу постановление правительства, изменяющее правила розничной торговли, в том числе для онлайн-покупок и маркетплейсов. Об этом известием рассказал председатель общественной потребительской инициативы Олег Павлов. По словам эксперта, уже осенью обращение через чаты маркетплейсов можно будет приравнять к досудебной претензии при условии указания номера заказа, данных покупателя, платежных реквизитов, если нужен возврат, и сути требования, чтобы сообщение в чате считалось претензией, а не отзывом. Оно должно содержать номер заказа, фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, имейл заявителя, при необходимости реквизиты для возврата денег, а также суть требования – замена, возврат средств или уменьшение цены. Только тогда начинают течь установленные сроки, например, 10 дней на возврат денег, подчеркнул Павлов.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – офтальмологическая клиника имени Выходцева.
2: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра. Ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
3: Вера, вызовите мне Новосельцева и включите рекламу офтальмологической клиники имени Выходцева.
4: Героев любимого кино невозможно представить без очков, а вас легко. Лазерная коррекция зрения, лечение катаракты, детский офтальмолог, эстетическая медицина, офтальмологическая больница имени Выходцева. Звоните 790-300. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Ваня».

0: модного Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Во Флоренцию через Турцию. Новая летняя коллекция женской одежды. В магазине «Флоренция» яркие стильные модели с лучших турецких выставок. Зайдите в магазин «Флоренция». Почувствуйте себя королевой лета. Континент 2, первый этаж, вторая улица, бутик 126А.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Хороший пуховик – это не вопрос цены. Это вопрос того, где покупать. В меховом дисконте глобальная ликвидация пуховиков. До конца августа скидки до 70%. От 4950 рублей. Меховой дисконт. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscont.ru и по телефону 500-554.
7: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альта Профиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
8: Телефон рекламной службы 53 42.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Все, я ухожу в отпуск. Поэтому не теряйте, скоро вернусь свеженьким, отдохнувшим и красивеньким, если кому-то удастся увидеть. А вот услышать точно уже 17 августа я вновь с вами.
0: Ваня. Радио Ваня.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закончим.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветрам.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

0: Спонсор выпуска ООО «Автоомск-55».
1: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
2: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: проверенное авто с пробегом. Реклама на радио Ваня.
1: Картошку на бананы мы никогда не променяем. И не ждите. А вот что касается импортозамещения, то у нас тут козырь имеется. Белджи. Седаны-кроссоверы собираются у нас, в Беларуси. Наша, а значит, надежная.
2: В «Антикорсервис» Белджи и для батьки, и для мамки, и для сына. С выгодой и подарками. «Антикорсервис». Волгоградская, 63/1. 69-95-25.

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
2: Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена любой сложности бесплатно. Бесплатно любой сложности. Только в сервис-маркетах «Фаротека».
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 18 августа. Концертный зал. Балет «Жизель». Возрастная категория 12+.
7: Я больше не боюсь.
8: Мой стоматолог самый лучший друг. Приходите, тут классно.
9: Сеть клиник «Улыбка». Стоматология, которая понравится вашему ребенку. 90-60-61.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Сделай паузу. Подари себе отдых. Забота о себе начинается в санатории имени Карбышева. Дарим отдых и восстановление. Скидка 25% на ваш личный побег из города. Звоните 67-30-34.
12: Спасибо, это долго. Пиши СПС. Компания СПС быстро построит на вашем участке гараж, хозблок и другие объекты. Быстро возводимые конструкции под ключ из сэндвич-панелей. Обращайтесь в компанию СПС. 38 61 10.
13: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
14: Реклама на радио «Ваня».
15: Для слушателей старше 12 лет.
16: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8470-06-0908. Санкт-Петербург.
18: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
19: 12+.
18: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 4 августа, в Омске возможен дождь. Температура днем плюс 23. Ветер северо-западный слабый, 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В ближайшие дни сохранится пасмурная погода.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.
2: Фудгарден представляет.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Катод, стартеры и генераторы. Кстати, 20 лет уже. В Омске наше новое СТО на 10 лет октября 127. Катод, стартеры и генераторы.
4: Обновите дом за один сезон. Сайдинг, фасадные панели, водосточные системы из ПВХ. Большой выбор, бесплатный расчет, честные цены. Альтопрофиль. Звоните прямо сейчас. 208-270.
5: Меховой салон «Магдана» приглашает вас в мир настоящей роскоши. Норковые шубы безупречного качества, редкие коллекции из аргентинской лисы и новинки по доступной цене. Меховой салон «Магдана» не про моду, а про стиль, который остается с вами. «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230. Подробности по телефону 985858.
4: Возьмите от лета все! Гуляйте, бегайте, танцуйте, ходите на свидания. В магазинах «Скороход» летняя коллекция обуви от российских производителей. Выбирайте легкие, стильные, красивые модели для яркого лета. А 1300 рублей только до конца августа. Магазины «Скороход» во всех районах города.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио «Ваня».

0: Это не шутки.
1: Встретились маршрутки в одном миром один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Сижу и плачу. Не потому что отпуск, а потому что приходится с вами расставаться. Хорошо, что ненадолго. Я как тот Карлсон. Если обещал вернуться, то обязательно вернусь. Уже 17 августа. Прямо в ваши жаркие объятия.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 5 августа, в Омске небольшой дождь. Ночью до плюс 19, днем плюс 22. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба и будет расти. В ближайшее время сохранится прохладная погода, повышение температуры ожидается в воскресенье.
3: Радио «Ваня». Отличная погода!
4: Для окрошки бутерброда. Колбаса всегда важна. И не важно время года, всем она всегда нужна.
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка до 20% на колбасу. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Здравствуйте.
1: Омское юридическое бюро. Валиханова 6. Здравствуйте.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Ежегодный фестиваль балета «Лето пируэта». 17 августа. Концертный зал. Балет «Лебединое озеро».
4: Возрастная категория 6+.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
6: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ибетанский Денис Сергеевич. ОГРН
7: 56-53-27-716. Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
9: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
1: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
2: В Доброцене выгодные цены.
3: Они услышат, даже не сомневайся, обязательно услышат.
4: Ваши клиенты на одной с вами волне. На радио «Волне».
5: Сибирская медиагруппа. Эффективно, быстро и по разумной цене.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80.
7: Ваня.
6: Радио «Ваня».

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Лето, солнце, лейка, грядки, дом, ремонт, плита, закатки, вечер, койка, душ, галдеж. Был ли отпуск, не поймешь. Друзья, две недели, конечно же, пролетят незаметно, и я, Андрей Шмурай, с великой радостью к вам вернусь уже 17 августа.

Если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить.

0: Омское юридическое бюро. Валиханова 6.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одеться.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел,

0: Битва через край. Радио Ваня.
1: Души на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно.
2: А потом нам стирают память,
1: отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня.
1: Я Андрей Шмурай, один за всех и все на одного. Но только после 16 августа, а до этого времени я в отпуске, друзья. Сильно не скучайте, а я буду.
0: Ваня. Радио Ваня.

Сорвется звезда в моей комнате, а я навсегда в этом омуте. Ты хочешь понять, ты хочешь ответ.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и говорит.

0: Радио Ваня.
1: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее.
1: Читаю на заборе: приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней.

Точные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.